Мічно пона по 8 місяцям, добране пшіє самський розвоз, то пола даме тиш на поківе до кінця тиджня, шако є шуджє той, що лус. Воду дакуем фестивалу мєзинародним джесатим, цверані хіжо розправ'яме, кіш со дженца вечор започнє. Вот шестчих рика там дуде, а пшечел йо доживіче савський людова ансамбл, напшіквад, дживечих заудзітиш вечор скупіна поп-зобн. Ріш поладаме до Кочіне, там ми мая дженца, гашинські надбіє вогньове вобори, совот на вечора печих вуб'єджуя, а потом свеча там лічне пустнице. A jutze potom dale a zajutzišim asparagus party rikatam a nedželu potom koto pisaného ze svodnej šalku kofeja a samopečeným tykancom viesnych hospozov. To so šice zas na to vieselime. Ve Kulovie je jutze svojbne a tovarstvo ve svedži na terénie šule miezdrujim zmiatam rejovanskú dživaničku a blido tenisové turnie. Ve Krosčicach při Fulke Córce môžete od jutzišie sobote od rania nedom elegantne zapšahy vopkeč bovač a im palce tvočič. Šakodže kunstyženia vo titul Sakského mištra abo mištarky ve vodženiu zapšaha jutze rano vosmich zahaja tam púrovania ve drezúrie a krutko potom ve jedženiu jezdženiu vokovo kielu. Aby kulturní zároče v Budešině doživíče jutce večer na povosemich zalonovú hudžbu, tam zahudí Srbská komuna Filharmonia za vás a jutce večer na povosemich na kulturní zároče Srbského ľudového ansambla v Budešině vás vo sebe vítaja. A potom poladáme ešte do kloštorskeje zárode abo z ciba do kloštra Marina Viezda na Svojindne a kloštorský svedžin budeského okresa sče tam vo sebe nečelu prošení. Dve menšinie do cibidlky na vosomje.

Горуца кынстыжиня стой бжежуриами, не важнейше прошение ее, как а жопы макалиса вах важваш, яка сон слышава, аж я дереница шоп вега пиш, пен шива се настаю на вах важине, по таким рону наопак, ако се нам цо, я але к нашим темам лиц те буду горуца, то мусуша сами рассужиш, нет я вам шедстаем, я сам Аня Кохоч-Шварцева, я сонимца аж Громаже з нами статуваш до кінця тижня.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш, Жишет Себастов.
1: Bettina dostan jo paket wit sveje schotte, nuč jo kulowata wiec z gumia. Nešli až smia Bettina z ním graš, de uge